0: постигли бабьем. Ну,
1: это знаю.
0: А ну этому управляю. А ну давайте. А ну, начинайте, как вы.
1: Я что ли? Ну кто ж, Свет?